ничего не надо. Нужно только сосредоточиться и постараться вспомнить всю свою жизнь. Когда человек